27 мая по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди. В отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +14, +19.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Астрохим. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: крепче, ближе, мать, поближе, без остатка
1: растворить. Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: Ньеро!
1: Компренде?
2: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 27 мая по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди. В отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +14, +19.
2: Мне

0: Радио Могилев.
1: Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
1: Наши хиты.

0: телефоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Прогноз погоды. 27 мая по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди. В отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +14, +19.

0: Астрохит. Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: В Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 27 мая по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди. В отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +14, +19.
1: Радио Могилев.

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
0: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Нина Михнова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. 72 белоруски удостоены ордена матери. Соответствующий указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. В числе удостоенных ордена матери представительницы сферы легкой промышленности, сельскохозяйственных организаций, социальной сферы, лесного хозяйства, торговли, учреждений культуры, образования, здравоохранения, домохозяйки. Есть среди награжденных и жительницы Могилевской области. Это работница Белынического коммунального предприятия «Жилкомхоз» Ольга Александрова, специалист лечебно-трудового профилактория номер 2 Управления департамента исполнения наказаний МВД по Могилевской области Виктория Глаз, домохозяйка из Осиповичи Елена Кулевская, сборщик обуви предприятия Лекпромразвитие Тамара Луканович, руководитель физвоспитания дошкольного центра развития ребенка Бобруйска Александра Последович. Напомним, орденом матери награждаются женщины, которые родили и воспитали 5 и более детей.
1: Местное время.
2: К проведению Дня белорусской письменности готовится в Костюковичах. Масштабный праздник состоится 5-6 сентября и порадует тематическими локациями, выставками, интерактивными площадками. Ход подготовки к проведению праздника обсудили на заседании организационного комитета. Подробности у Анны Османовой.
3: В сентябре Костюковичи станут литературной столицей. Сейчас в городе активно готовятся принять 33-й день белорусской письменности. Масштабные работы идут сразу по нескольким направлениям. Капитальный и текущий ремонты, благоустройство, обновление культурных объектов. Ход работы оценили председатель Могилевского облсполкома Анатолий Исаченко и министр информации Республики Беларусь Дмитрий Жук. Министр информации отметил, как важно то наследие, которое остается в городах после проведения такого праздника.
4: Мы ожидаем, что будут представлены уникальные образцы белорусского церковного книгопечатания, которые привезут, каждая область привезет сюда лучшее, что у них есть. Еще одна такая особенность, она уже стала тоже традицией, это конкурс «Живая классика», когда наши юные ребята читают стихи наших белорусских авторов. Это очень здорово, потому что это говорит о преемственности культурной традиции.
3: Ко дню белорусской письменности в Костюковичах обновляют дорожную сеть. Например, только тротуарные плитки планируется уложить больше 2000 квадратных метров. На улице Ленинской в райцентре заменят автобусные остановки. Их торцы украсят фотографии и цитаты писателей Костюковичского края – Ивана Чигиринова, Алексея Русецкого, Аркадия Кулешова и Олеся Письменкова. Поскольку на площади у райисполкома разместится главная сцена праздника, особое внимание уделяется обновлению центральной части города, рассказала начальник отдела ЖКХ Костюковичского райисполкома Екатерина Автухова.
5: Ведется текущий ремонт нашей площади. Планируется здесь устройство из мелкоштучной плитки. Через дорогу там тоже мы планируем демонтаж существующего покрытия, которое уже процент износа высокий. И также там будем выкладывать мелкоштучную плитку.
3: Об основных задачах в подготовке к масштабному событию рассказала председатель Костюковичского райисполкома Наталья Осмоловская.
6: Основная из задач — это, значит, наша скульптура «Олеся и Олесь» размещаться будет тоже на центральной площади. Будет проводиться ее открытие. Ну и, конечно, капитальный ремонт нашего краеведческого музея. Эти все локации основные считаются, но кроме этого мы не оставляем без внимания весь город, поэтому на территории всего города проводится масштабно текущие ремонты, благоустройство, замена тротуарных дорожек, замена плитки, асфальтное покрытие.
3: Активно ведутся работы и у мемориального комплекса в честь земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны. Обновляется аллея героев. Масштабные изменения коснутся Костюковичского краеведческого музея. Он в числе ключевых объектов Дня письменности. Здесь появится современный выставочный зал. Музей наполнится новыми экспозициями. Каждый участник праздника увидит фондовые материалы,

0: Чигиринова справками для заседания Ассамблеи ООН. После ремонта общая площадь выставочных пространств здесь превысит 700 квадратных метров. Будет установлена современная система подсветки экспонатов.
1: Местное время.
2: Донорство – это возможность спасти чужую жизнь, напомнил Александр Горошкин. Сенатор принял участие в республиканской акции «Белая Русь. Родная кровь», которая приурочена к Международному дню донора. За 3 года активного участия более 300 человек, членов «Белой Руси», стали донорами. Это большая цифра, отмечает член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель областного совета депутатов и председатель областной организации «Белая Русь» Александр Горошкин.
3: Специально задавал сегодня вопросы специалистам, какое количество крови нам нужно. И ответ был чисто медицинский. Рассчитать, что на сегодня можно и нужно, очень тяжело. Если у нас, слава богу, все тихо и спокойно, и нет никаких вспышек заболеваний и так далее, то это одна цифра. Но медики должны быть готовы ко всему. И поэтому общественное объединение «Белая Русь» – одно из самых многочисленных общественных объединений в республике. Только по нашей Могилевской области это почти 38 тысяч человек. Конечно, не могли остаться в стороне от этой акции, которая проводится в государстве, посвященной Международному дню донора.
2: Ежедневно на Могилевскую областную станцию переливания крови приходит около 100 доноров. И это результат, в том числе, разъяснительной работы о важности процедуры. По словам врачей, человек может сдать кровь 4-5 раз в год, до 450 миллилитров каждый раз. И это полезно для здоровья самого донора. В законе о донорстве предусмотрена компенсация за сдачу крови. Ведь речь идет о спасении человеческих жизней, напомнила главный врач Могилевской областной станции переливания крови Тамара Бурак.
4: Как правило, больше сдают кровь на безвозмездной основе именно люди, которые участвуют в акциях, которые проводятся либо к дню донора, либо к дню матери, либо по какому-то другому поводу. Благодарны всем, кто откликается на приглашение проведения акций по сдаче крови именно в канун дня донора, который вся мировая общественность празднует 14 июня. Хочу сказать одно. По потреблению крови в настоящее время нет аналогов и замены крови и ее компонентов. Если человеку необходимо и помочь ему может только кровь, значит, это будет только кровь. Все, что мы заготавливаем, мы ничего не списываем, ни один компонент. То есть все это идет для пациента.
1: Местное время.
2: В Казимировском лесу в Могилеве нашли еще 5 ям захоронения времен Великой Отечественной войны. Судебные эксперты Управления Госкомитета по Могилевской области совместно с прокуратурой Могилевской области принимают участие в осмотрах мест происшествий и захоронений мирных граждан периода Великой Отечественной войны. В рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в печально известном лесном массиве по улице Равчакова в микрорайоне Казимировка-Могилева, где фашисты убивали и закапывали тела своих жертв, уже 3-й год подряд продолжают поднимать останки людей. В этом году поисковики обнаружили в 5 захоронениях кости и личные вещи, обувь, посуду. Судебные эксперты изучат останки, чтобы установить пол, возраст, травмы и причины смерти.
1: Местное время.
2: В Могилеве изменится движение транспорта в районе проспекта Мира. Это связано со строительством внутригородской кольцевой магистрали. С 29 мая примерно на месяц полностью будет перекрыто движение на участке пересечения проспекта Мира с улицами Якубовского и Космонавта. По словам представителей Могилевского горосполкома, за это время планируют построить новое транспортное кольцо новой внутригородской кольцевой магистрали и параллельно продолжать строительство подземного перехода. Уже разработаны маршруты движения общественного транспорта в обход перекрытого участка. Изменения попадут 12 городских маршрутов и 11 пригородных. Схемы движения транспорта размещены в соцсетях, на сайтах. Сейчас идет корректировка расписания движения, которое максимально приближено к существующему. Проездные билеты на время перекрытия участка проспекта Мира будут едиными в троллейбусах и автобусах Могилева.
1: Местное время.
2: Аграриям на уборочной 2026 помогут профсоюзы, утвержден соответствующий план. Речь идет о реальной помощи тем, кто будет работать в поле, механизаторам, водителям, студентам и ветеранам сельского хозяйства. В фокусе внимания профсоюзов – безопасность, бытовые условия, горячее питание и поощрение передовиков. Для оперативного управления процессом создан областной штаб. В его состав вошли руководители всех ключевых отраслевых профсоюзов региона. Как отметил председатель Могилевского областного объединения профсоюзов Игорь Станкевич, уборочная компания – зона повышенной ответственности. Технические инспекторы труда посетят все сельхозпредприятия области. Они проверят допуск работников, включая студентов и несовершеннолетних, техническое состояние комбайнов и тракторов, исправность оборудования на зерноочистительных комплексах. Также проконтролируют наличие аптечек и средств пожаротушения, обеспеченность спецодеждой, организацию водно-питьевого режима, оборудование мест для отдыха и приема пищи, а также проведение обязательных медосмотров. Если техника не отвечает требованиям безопасности, к работе ее не допустят.
1: Местное время.
2: Набор на новую специальность открыли в Могилевском государственном электротехническом

0: Медицинском колледже. С нового учебного года здесь будут готовить специалистов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Подробности у нашего корреспондента Марины Касьяновой.
1: Профиль Могилевского государственного электротехнического колледжа в области энергетики позволит подготовить квалифицированных спасателей пожарных со знанием электрооборудования, автоматики и системы пожарной сигнализации. Срок обучения на базе 11 классов – 2 года 10 месяцев. Выпускники получат квалификацию «Спасатель пожарный, водитель категории С», рассказал директор колледжа Виктор Буряка.
2: Набираем мы группу 25 человек. Это впервые в истории нашего учебного заведения. Обусловлено это все тем, что есть необходимость в кадрах, подобных кадрах, которая готовится для наших управлений и Министерства по чрезвычайным ситуациям.
1: Современные технологии безопасности позволят будущим спасателям эффективно работать с техникой, системами обнаружения и ликвидации пожаров. Стенд системы пожарной автоматики, разработанный мастерами электротехнического колледжа, основа для обучения новой профессии. Специальное оборудование позволяет найти ошибку, которая может привести к возгоранию и требует срочного вмешательства работников МЧС. Чем раньше будущий спасатель научится их находить, тем эффективнее будет работа, отметил начальник Могилевского городского отдела по чрезвычайным ситуациям Вячеслав Башаримов.
3: Мы сегодня, готовя рядовой младший состав, даем рабочую специальность. Но, имея диплом об окончании колледжа, этот спасатель может поступить на заочную форму обучения в университет гражданской защиты, на сокращенный курс обучения и по истечению там 2 с лишним лет получить уже высшее образование, став офицером-спасателем службы МЧС.
1: Обучать по программе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Могилевском государственном электротехническом колледже начнут с сентября.
4: Местное время.
0: Республиканская профилактическая акция «Неделя цифровой грамотности» проходит в эти дни. Сотрудники милиции запланировали комплекс мероприятий, направленных на повышение осведомленности населения о киберугрозах и методах противодействия им. Так, только на территории Ленинского района Могилева с начала этого года жертвами мошенников стали около 50 человек, сообщил оперуполномоченный отделение по противодействию киберпреступности Ленинского РУВД Владислав Соколов.
5: Мошенники используют различные способы, то есть могут вам позвонить с иностранных номеров, либо в различных мессенджерах, таких как Telegram, Viber, WhatsApp. Если позвонила какая-то там служба, грубо говоря, тот же МЧС, с иностранного неизвестного номера. Главное всегда это пару минут, чтобы осознать, кто вам позвонил. Это в первую очередь лучше посмотреть, что за номер, и сбросить звонок. И перезвонить на эту службу. Опять же, там те же банки, операторы сотовой связи, у всех есть горячая линия. Им позвонили, уточнили информацию. Если вы волнуетесь, переживаете, можете позвонить на 102, чтобы, опять же, уже удостовериться в том, что у вас ничего не произошло.
4: Местное время.
0: Более 1 000 000 штук, именно столько цветов украсит Могилев этим летом. В этом сезоне увеличили площади вертикального озеленения, несмотря на то, что такие клумбы сложнее в уходе, поясняют специалисты. Все делается для того, чтобы город сиял яркими красками. Тему продолжит наш корреспондент Иван Шумов.
6: Специалисты Могилев-Зеленстроя рассказывают, перед стартом сезона выполнено много подготовительных работ. Главная цель – удивить и порадовать жителей города. Поэтому дизайнеры предприятия постоянно ищут новые формы оформления, придумывают настоящие живые узоры, рассказала озеленитель Елена Бурдукова.
7: Начинает трудиться с января месяца, посадка, пикировка. И высадка мы начинаем в апреле, в конце апреля, начало мая. Вот такую цветущую мы садим уже в начале мая, всю цветущую садим. Вырастить, чтобы такую рассаду, это очень много чего нужно.
6: Могилев по праву считается одним из самых зеленых городов Беларуси. Репутацию нужно поддерживать, поэтому в планах увеличить количество вертикальных цветников. Правда, ухаживать за ними сложнее. В жару их приходится часто и обильно поливать. Для подвесных клумб обычно выбирают сурфинии. Они выносливее петунии и лучше переносят плохую погоду, рассказала главный агроном Могилев-Зеленстроя Инна Тишкова.
8: Он же обладает такой пышностью просто невероятной. Обрезал, и цветение продолжается дальше. Сурфиния у нас закуплена около 40 тысяч, поэтому, я думаю, хватит везде на значимые объекты.
6: Озеленение города – это много разных мероприятий, которые помогают создать зеленую среду. А цветы – это лишь их часть.
4: Горки.
0: Старт республиканскому велопробегу в честь Великой Победы дадут 8 июня в Горках, пишет Горецкий Вестник. Мероприятие продлится до 13 июня и пройдет по территории Могилевской, Витебской и Минской областей. Участники будут двигаться по обозначенному маршруту, ежедневно преодолевая не более 60 километров. Финальный день, 13 июня, велосипедисты из разных регионов страны соберутся в поселке Плещеницы и направятся к мемориальному комплексу «Хатынь». На каждой точке маршрута запланированы торжественное возложение и посещение памятных мест. На протяжении всего пути исследования будет организовано сопровождение питания и проживания. Желающим принять участие нужно обратиться в сектор спорта Горицкого райисполкома. Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
9: актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио «Могилев».
10: Наши хиты.

0: Могилеве 7 часов.
1: Начало часа представляет сеть аптек «Добрые леки».
2: Внимание, Могилев! Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которая работает круглосуточно. Проспект Мира, 6. «Добрые леки. Искусство живой заботы». Подробнее на сайте deleki.by. Новости!
3: С обзором главных событий в студии Анастасия Протасова. Здравствуйте. Беларусь хотела бы иметь продвинутые серьезные отношения с Алжиром. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на встрече с председателем Национального народного собрания Алжира, передает Белта. Президент пожелал, чтобы этот визит был плодотворным с профессиональной точки зрения. Он обратил внимание, что в Северной, Центральной и Южной Африке у Беларуси есть партнеры, при содействии которых планируется расширить сотрудничество со всем африканским регионом.
4: Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения, может быть, самые лучшие из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским. Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, которых мы очень нуждаемся. И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
3: Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает Молдову не резать пуповину и не терять прежних партнеров. Об этом он заявил накануне на встрече с молдавским политиком и экс-президентом Игорем Додоном, передает Белта. Президент Беларуси попросил не допустить потери суверенитета и независимости Молдовы. Александр Лукашенко подчеркнул, что не бывает народов малых или больших, они все одинаковые и великие, особенно для политиков в той или иной стране. Делегация Государственного секретариата Совета Безопасности Беларуси во главе с Александром Вайфовичем в Москве принимает участие в серии международных мероприятий в сфере безопасности, пишет Белта. Так, накануне в российской столице состоялось очередное заседание Комитета секретарей Совета Безопасности ОДКБ. Сегодня делегация примет участие в Международном форуме по безопасности, организованном российской стороной, а 28 мая в российской столице состоится международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. И в завершении, хедлайнером звездного выпускного 2026 в Могилеве станет Эльдар Джарахов, сообщает телеграм-канал «Беларусь4 Могилев». 12 июня состоится самое масштабное мероприятие для выпускников могилевских школ. В программе «Красная ковровая дорожка», вручение золотых и серебряных медалей и выступления известных артистов. Также в программе группа «Коза Ностра» и кавер-бенд «Еноты», лазер-шоу и многое другое. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +14, +19. Сейчас в Могилеве +12.

не знаю, в каком настроении вы проснулись, но надеюсь, у всех есть планы свернуть горы. Я желаю, чтобы все у вас получилось легко, несмотря ни на что. 27 мая на календаре. Среда, из ваших динамиков подборка для отличного начала дня. Далее послушаем мод мурашками. Затем в эфире отметится Харлит и Рудимента.

0: узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Октябрьский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступлений являются кражи. За год в регионе совершается около 5000 краж. Пятая часть из них в Могилеве. Чтобы обезопасить себя и свое имущество, укрепите окна первого этажа и входные двери. Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком. Не впускайте в жилище незнакомых граждан. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Департамент охраны. Ваша безопасность – наша профессия.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
1: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно, доступно для абонентов Белтелеком и МТС.

замечательную традицию делиться с вами народными приметами. Сегодня 27 мая, и вот что, на что обращали внимание предки. Вы давайте записывайте, вдруг пригодится. Если появляются, значит, если стрижи летают стайками, холода до осени больше не вернутся. Надо заставить их просто летать стаями, потому что, ну, лето ж все-таки впереди, а у нас похолодание. Дальше, еще предки высматривали ласточек, чтобы провести обряд, который, по поверьям, позволял надолго оставаться красивыми и молодыми. Что за обряд, не написано. Я прям, знаете, в ступор впала, представляя обряд. Но тут же побежала в библиотеку поднимать все вот эти вот летописи для вас и выдохнула. Оказывается, при виде ласточки нужно умыться молоком, тогда молодость и красота сохранятся надолго.

0: 27 мая по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди. В отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +14, +19.
1: Наши хиты.

0: надеюсь, к этому времени вы уже настроились на дивный день. Кто-то вышел и уже проникся прохладным ветерком, а кому-то предстоит. Но я вот, знаете, сегодня добиралась до работы, смотрю, вот кто-то прям в куртках, а кто-то в легкой кофточке. И тут меня осенило. В легких-то одеждах в основном те, кто собой доволен, да? Кто старался, не разъедался зимой. И несмотря на то, что, может быть, не успели достичь его нужного результата к приближению лета, прекратите себя не любить. Чем быстрее вы это сделаете, тем быстрее станете привлекательными для других. Соответственно, более уверенными в себе. Кстати, слушая любимую музыку, человек на подсознании тоже становится более уверенным в себе. Я, Ира Александрова, готова поработать с вашей самооценкой и подкинуть вам хитом. Так что делайте громче.
1: Наши хиты.

0: когда среда на календаре, уже все привычнее, нет желания поныть, потому что лень побороли, а дальше как по маслу, отличный день покажет себя с лучшей стороны. Остается только самим не подкачать и не вляпаться в какую-нибудь ситуацию. Спокойного, продуктивного дня. Ну а фоном радио Могилев. Доброго утра.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 8 часов.
1: Начало часа представляет сеть аптек «Добрые леки».
2: Внимание, Могилев! Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которая работает круглосуточно. Проспект Мира, 6. «Добрые леки. Искусство живой заботы». Подробнее на сайте deleki.by. Новости!
3: С обзором главных событий в студии Анастасия Протасова. Здравствуйте. Беларусь хотела бы иметь продвинутые серьезные отношения с Алжиром. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на встрече с председателем Национального народного собрания Алжира, передает Белта. По словам белорусского лидера, при формировании дорожной карты сотрудничества был предусмотрен ряд конкретных мероприятий.
4: Как влиятельного человека в Алжире, я прошу вас, посмотрите на отдельное наше производство в промышленности, в сельском хозяйстве. Игорь Петрович вам их покажет, расскажет. Двери открыты везде. И сделайте для себя определенные выводы в плане нашего дальнейшего сотрудничества по созданию кооперационных предприятий. Ну и самое большое впечатление, которое у меня осталось от Алжира, это встреча с вашим президентом. Мне он очень понравился. Вижу, что это опытный и очень умный человек. Мы многое можем сделать, если он будет придерживаться той политики, которую он сейчас проповедует. Поэтому передайте ему самые добрые и теплые пожелания от меня, вашему президенту.
3: Беларусь смогла сохранить и развить с учетом новых трендов хорошее советское наследие. Об этом молдавский политик и экс-президент Игорь Дадон заявил накануне в интервью телеканалу «Первый информационный», сообщает Белта. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне провел с ним встречу. Была затронута тема ситуации в регионе. «Мы видим заявление Зеленского по Беларуси. Мы, молдаване, надеемся, что нас это не коснется. Я уверен, что беларусы тоже этого не хотят. Но мы знаем, что в Европе есть силы, которые хотят, чтобы война продолжалась», отметил Игорь Дадон. Он указал на то, что Молдова при нынешнем режиме очень активно была использована Западом как тыл для ВСУ. К региональным новостям. На Буническом поле под Могилевом накануне прошло торжественное открытие третьего трудового семестра. Как рассказал первый секретарь Могилевского областного комитета БРСМ Олег Бойко, в этом году в состав студотряда планируется трудоустроить около 9500 человек. Соблюдение трудового законодательства, пристальное внимание к условиям труда молодежи и особенно несовершеннолетних ребят в зоне пристального внимания БРСМ. Судотряды трудятся не только на территории региона. Большой популярностью у молодежи пользуется работа за рубежом в составе выездных отрядов. И в завершении. Сегодня в Могилеве пройдут комплексные командно-штабные учения по проверке готовности подразделений МВД к действиям в особых условиях, сообщает телеграм-канал «Милиция Могилевщины». В этой связи с 10 до 16 часов будет перекрыто движение транспортных средств по улице Гагарина от проспекта Пушкинского до бульвара Непокоренных, по улице Демьяна-Бедного от улицы Гагарина до улицы Севастопольской по переулку Крайнему. Во избежание заторов водителям рекомендуется заранее планировать маршрут движения и выбирать альтернативные пути. Один из этапов учений состоится на территории Ледового дворца спорта. Вблизи объекта могут быть слышны звуки взрывов и выстрелов. Волноваться не стоит. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха днем +14, +19. Сейчас в Могилеве +12.

0: молодежь, наш с вами день только начался, срочно нужны положительные эмоции, а так как от нас с вами многое в этом деле зависит, давайте сохраним позитивный настрой на протяжении всего дня. Ну а для этого у вас есть радио, настроенное на любимую волну, и я, Ира Александрова, всем нам отличного начала дня и настроения.
1: Радио Могилев.

0: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно. Доступно для абонентов Белтелеком и МТС.
2: Куда собрались?
3: Вам заняться нечем.
4: Зачем эти трудности?
5: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.

Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Bank.by.
1: Ты что это сделал?
2: Снял наличные без комиссии.
3: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк.бай и по номеру 198.
4: Яндекс.Го. Бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Планете Здоровья, Евроопти Супер, Острове Бай и Фикс Прайс. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии.

0: тепло, но не надо расстраиваться, стоя на майском холоде. Мы должны понимать, что и такая весна хорошо, зато работать хочется как никогда. Никакой тоски тебе и каких-то грустных мыслей, пока глядишь на утепленных людей в окне. А вообще, когда радиоприемник настроен на любимую волну, мне кажется, не может быть холодно. У нас здесь всегда только горячие хиты.
1: Радио Могилев.

0: 27 мая по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди. В отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +14, +19.
1: Наши хиты.

0: Мясокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Ты что это сделал?
2: Заказал карту онлайн.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
3: Радио Могилев.

0: А в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио «Могилев»?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: И тут я соглашусь с Элтоном Джоном и Блу. Иногда нужно уметь находить в себе силы и проститься с тем, что тебе не дают жить в гармонии с собой и с миром. Так что всем нам пожелаю смелости и решительности в важных для вас вопросах. И не жалеть ни о чем. Например, скорое окончание рабочего дня наверняка заставит вас пожалеть о том, что вы прощаетесь с коллегами очередной раз. Не жалейте, не горите, потому что уже завтра продолжите раздражать друг друга. Но пока у вас есть возможность насладиться компанией, вот и сделайте это с улыбкой во все лицо и с хитами фоном.
1: Радио можно не только слушать.
2: Радио, нижнее подчеркивание, Могилев.
1: Мы есть в ТикТоке.

0: Начало часа представляет сеть аптек «Добрые леки».
1: Внимание, Могилев! Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которая работает круглосуточно. Проспект Мира, 6. «Добрые леки. Искусство живой заботы». Подробнее на сайте deleki.by. Новости!
2: С обзором главных событий в студии Анастасия Протасова. Здравствуйте. Алжир заинтересован перенимать опыт Беларуси по укреплению и развитию многих направлений. Об этом накануне заявил председатель Национального народного собрания парламента Алжира на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает Белта. Сейчас в Алжире сделан акцент на политике диверсификации экономики и снижения зависимости от углеводородов.
3: Ваш визит в декабре прошлого года имел большой общественный резонанс посланием для алжирского народа по вашей заинтересованности в укреплении и развитии сотрудничества в различных сферах – экономика, торговля, сельское хозяйство, наука и даже культура. Мы чувствуем, что существуют большие возможности по увеличению товарооборота, развитию экономического сотрудничества, созданию совместных производств, что будет служить на благо народов наших стран. Сейчас мы ведем политику диверсификации экономики и снижения зависимости от углеводородов. Стремимся развивать такие направления, как сельское хозяйство, промышленность, фармацевтика, и мы нуждаемся в белорусском опыте по укреплению этих сфер, увеличению работы в этих направлениях, и уверен, что здесь существуют перспективы для совместной работы.
2: Попытки пересечения украинскими БПЛА границы Беларуси фиксируются практически ежедневно. Только за последнюю неделю их было 116. Об этом накануне сообщил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. Накануне в Москве на заседании Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ, передает Белта. В некоторых случаях это не случайные атаки, а попытки поразить элементы пограничной инфраструктуры, прикрываясь якобы случайными залетами. Дежурные силы по ним применялись 59 раз. О спорте. Исполком Международной федерации студенческого спорта принял решение о немедленном восстановлении участия студентов-спортсменов с белорусскими паспортами на всех соревнованиях. Информация об этом размещена на официальном сайте ФИСУ, сообщает Белта. Что касается российских студентов-спортсменов, МОК не отменил свои ограничения, но рекомендует, чтобы молодые спортсмены не несли ответственности за действия своих правительств. В связи с этим ФИСУ приняла единую систему отбора для российских студентов-спортсменов. В соответствии с этой системой прямое исключение россиян только по национальному признаку считается непропорциональным и несовместимым с образовательной миссией ФИСУ. Ежегодная благотворительная акция «Белая Русь. Родная кровь. Подари шанс на жизнь» собрала накануне на Могилевской областной станции переливание крови неравнодушных жителей региона. Только за вчерашний день станцию посетили свыше 100 доноров. Председатель Могилевской областной организации «Белая Русь» Александр Горошкин подчеркнул, что главная цель акции не просто собрать кровь, а объяснить людям значимость донорства. Акция продлится до 14 июня, Международного дня донора крови. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +14, +19. Сейчас в Могилеве +12.

ежедневный, круглосуточный, еще час руля Ира Александрова. Если в моих силах сделать так, чтобы вам работалось немножко легче, ну и, или, может быть, кому-то отдыхалось, с удовольствием приму участие в поднятии градуса настроения, потому что подборка хитов для лучшего дня уже готова. Далее добавят ритмов в утро градусы.

0: всем, Ермаков и Надина отметятся в эфире. И такой музыки у нас много. Делайте громче и доброго продолжения дня.
1: Радио Могилев.

Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.

0: На сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект, дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» — Тупинск, Лев, Могилев. Срок акции с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону +375 222 73 84 16 и на сайте pinsklev.by.
1: В «Яндекс.Го» бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Чаю чай», «Амигом», «Галамарте» и «Три цены». Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Го». Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. «Яндекс.Го» – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.

0: Ну что, лето близко. Уж не знаю, успели вы за весну встать на ПП и ЗОЖ-дорожку, но в большинстве своем народ в понедельник встает, а в пятницу вечером сходит. И все выходные отрывается, подрывая свое здоровье жирной едой и различными напитками. Ну а если вы все еще держитесь или ко всему еще и спортом занялись, то сейчас расскажу, каким видом спорта нужно заниматься, чтобы прожить дольше. 25 лет проводилось исследование, и оно показало, что бадминтон добавляет около 6 лет, плавание 3,5, бег 3,2 года, гимнастика 3 года, кардионагрузка, это беговая дорожка, велотренажер, подъем по лестнице 2,7, а вот в лидеры выбивается, никогда не догадаетесь, теннис, который продлевает жизнь на 9 лет и 7 месяцев. Любители тенниса реже страдают от ожирения, чувствуют себя энергичнее, имеют лучшее здоровье. Теннис особенно полезен для сердца. 3 часа игры в неделю снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний более чем на 50%. Прям так и вижу, как вам захотелось заняться теннисом. Ну вы уж потерпите, пожалуйста, дождитесь вечера. Ну а пока покажите себя во всей красе на рабочем месте.
1: Радио Могилев.

0: 27 мая по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди. В отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +14, +19.
1: Наши хиты.

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Ты что это сделал?
2: Заплатил стикером.
1: А так можно было?
2: А знаешь, можно платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.

0: узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
1: Чего так напрягаемся?
2: Зачем тратить столько времени?
3: Зачем куда-то ехать?
4: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.

0: сейчас вам все больше вдохновения, потому что рабочего времени среды все меньше, потому что вечер все ближе, да и что душой кривить выходные тоже на горизонте, где-то там. Хотя я уверена, что и ответственно поработать вы тоже не забываете. Далее вдохновлять вас будет Олеся Маскина. После 12 встречайте ее в эфире, а я, Ира Александрова, благодарю за компанию и прощаюсь до завтра. Всех обняла, всем пока.
1: Наши хиты.

0: возле сервиза, бабушка.
1: В Могилеве 10 часов.
2: Начало часа представляет сеть аптек «Добрые леки».
3: Внимание, Могилев! Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которая работает круглосуточно. Проспект Мира, 6. «Добрые леки. Искусство живой заботы». Подробнее на сайте deleki.by. Новости!
4: С обзором главных событий в студии Анастасия Протасова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко просит не допустить потери суверенитета и независимости Молдовы. Об этом он заявил накануне на встрече с молдавским политиком и экс-президентом Игорем Додоном, передает Белта. Александр Лукашенко призывает Молдову не резать пуповину и не терять прежних партнеров.
5: Мы-то это понимаем. Нигде мы никому не нужны. Опыт нам показал уже. Не хочу тоже называть страны, ты их хорошо знаешь. Он показал, как с нами обходится. Поэтому получится где-то светлое будущее, хорошо. А если не получится, не надо резать эту пуповину и рвать отношения с теми, с кем вы всегда находили общий язык. Вот это вот для меня главное. Я публично хотел сказать, что Молдова и молдаване – это наша любовь. Я думаю, Советского Союза когда-то в целом. Мы с большим уважением относились к вашему народу и к вашей стране. И мы не хотим это потерять. И вы, надеюсь, тоже.
4: Уровень опасности на рубежах ОДКБ продолжает возрастать, заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович накануне в Москве на заседании Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ, передает Белта. Региональные конфликты усиливают глобальное противостояние Востока и Запада, постоянно меняют фокус мирового внимания. Военная мощь стала главным аргументом у мировых центров силы в достижении своих интересов, и эту тенденцию начинают примерять на себя уже другие, менее масштабные государства, подчеркнул Александр Вольфович. Продолжение темы. Секретариаты Совбезов Беларуси и России приняли план сотрудничества по обеспечению информационной безопасности. Документ подписали в Москве госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович и секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. По итогам двусторонней встречи, передает Белта. Выполнение мероприятий плана позволит минимизировать угрозы в сфере информационной безопасности союзного государства. Союзная интеграция является не только экономическим проектом, она решает и вопрос национальной безопасности двух государств в условиях современных внешних угроз. Соревнования по летнему многоборью среди медиков пройдут в Могилеве 28 мая. Об этом сообщили в Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения. На стадионе «Спартак» участников ждут соревнования по четырем дисциплинам – легкоатлетический кросс, подтягивание, отжимание и прыжок в длину с места. Соревнования проводятся в личном и командном зачете. Команда-победительница, а также коллективы, занявшие второе и третье места, будут награждены ценными призами и дипломами. Всего в «Спартакиаде» в течение года, по предварительным данным, примут участие более 3000 работников здравоохранения Могилевской области. И в завершении сегодня с 15 до 17.00 прямую телефонную линию проведет заместитель начальника Могилевской таможни Михаил Артюховский. Звонки будут приниматься по телефону в Могилеве 29 90 01. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха днем +14, +19. Сейчас в Могилеве +12.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
1: Наши хиты.

0: 27 мая по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди. В отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +14, +19.
1: Наши хиты.

0: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно. Доступно для абонентов Белтелеком, МТС.
1: Радио Могилев.

0: В Могилеве 11 часов.
1: Начало часа представляет сеть аптек «Добрые леки».
2: Внимание, Могилев! Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которая работает круглосуточно. Проспект Мира, 6. «Добрые леки. Искусство живой заботы». Подробнее на сайте deleki.by. Новости!
3: С обзором главных событий в студии Анастасия Протасова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко просит не допустить потери суверенитета и независимости Молдовы. Об этом он заявил накануне на встрече с молдавским политиком и экс-президентом Игорем Додоном, передает Белта. Глава государства вспомнил о своих впечатлениях, когда во время визита в Молдову он с президентом Игорем Додоном сеял кукурузу на одном из полей недалеко от Кишинева.
4: Может быть, это будет не совсем дипломатично, так дружески хочу услышать ответ на вопрос о суверенитете и независимости Молдовы. Мы очень часто в последнее время слышим из разных источников о том, что Молдова готова стать чуть ли не частью другого государства. Конечно, откровенно скажу, я как вообще человек, влюбленный в вашу страну, с ужасом это слышу и воспринимаю. Не хочу говорить банальные вещи о том, что суверенитет, независимость дорого всегда стоит, и это главное для любой страны, это ты лучше меня знаешь. Но я бы очень просил и тебя, и твоих сторонников, чтобы ни в коем случае не допустили уничтожения такой цветущей, прекрасной, пусть небольшой по размерам, страны, как Молдова. Такой красотище, которую белорусы все любили в Молдове, вряд ли найдешь в мире. Это такой тихий, спокойный был уголок, думаю, и есть для жизни людей. Мы всегда вам завидовали.
3: Беларусь и Россия в ходе тренировки ядерных сил показали способность и решимость защищать свою безопасность, заявил госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович на полях заседания Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ, передает Белта. Эта тренировка показала еще раз всем нашим западным оппонентам то, что действительно на территории Беларуси есть ядерное оружие и размещен комплекс «Орешник». И мы показали способность применять это оружие в ходе этой тренировки и решимость наших государств на то, что мы будем защищать нашу безопасность, подчеркнул Александр Вольфович. Происшествием в УВД Бобруйского горисполкома поступило 20 заявлений от обманутых клиентов, сообщает телеграм-канал «Милиция Могилевщины». Пострадавшие переводили предоплату предпринимателю, он не выполнил работы и не вернул им деньги. Возбуждено дело о крупном мошенничестве, рассказал начальник ОУР УВД Бобруйского горисполкома Александр Кричко.
5: В УВД Бобруйского горисполкома с заявлениями обратились 20 граждан, сообщивших, что стали жертвами обмана. Выяснилось, что они внесли задаток за изготовление мебели местному индивидуальному предпринимателю. Однако обещанные работы выполнены не были, а полученные деньги им так и не вернули. Общий ущерб составил более 20 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска установили, что к произошедшему причастен 53-летний бобруйчанин. Полученные от клиентов денежные средства он расходовал для выполнения других заказов, изначально не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства.
3: Электронная ярмарка вакансий пройдет в Могилеве завтра, 28 мая. Об этом сообщили в Управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома. Мероприятие будет организовано на сайте e-vacancy.by. Каждый из соискателей сможет ознакомиться с вакансиями, задать вопросы, предоставить резюме для поиска работы. Доступ к вакансиям сохранится и после окончания электронной ярмарки. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +14, +19. Сейчас в Могилеве +13.

0: кампань. Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Наши хиты.

0: Промбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Радио Могилев.

0: 27 мая по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди. В отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +14, +19.
1: Наши хиты.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев. Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
1: Радио Могилев.

0: Мы разные. Кто-то любит веселиться, кто-то тешит себя воспоминаниями, а кто-то хочет быть модным. Мы разные, и это здорово. Но нас объединяет мобильное приложение «Радио Плеер Беларусь» и сайт radioplayer.by. FM всегда с тобой.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: Начало часа представляет сеть аптек «Добрые леки».
2: Внимание, Могилев! Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которая работает круглосуточно. Проспект Мира, 6. «Добрые леки. Искусство живой заботы». Подробнее на сайте deleki.by. Новости.
3: С обзором главных событий в студии Анастасия Протасова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко просит не допустить потери суверенитета и независимости Молдовы. Об этом он заявил накануне на встрече с молдавским политиком и экс-президентом Игорем Додоном, передает Белта. Александр Лукашенко подчеркнул, что не бывает народов малых или больших, они все одинаковые и великие, особенно для политиков в той или иной стране.
4: Не бывает, Игорь, ты же это знаешь, народов малых или больших. Народы все одинаковые, они великие. Особенно для тех политиков, которые живут с тем или иным народом в той или иной стране. Поэтому молдавский народ, который в своей истории много чего натерпелся, это великий народ. Нельзя его унижать, нельзя его принижать, нельзя его куда-то засовывать, даже в очень перспективную и развитую страну. Вы заслужили это место под солнцем, и надо там жить и делать счастливым свой народ. Вот единственное, главное, что я хотел тебе сказать, так по дружбе.
3: Соседям Беларуси, раздувающим миграционную проблему, надо оправдаться за миллиарды, потраченные на заборы. Об этом накануне заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович в Москве на заседании Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ, передает Белта. Европейские страны дружно взяли курс на обвинение нас в незаконной миграции и создание инструментов ее реализации. Возможно, им теперь надо как-то оправдать миллиарды евро, потраченные на возведение стен и заборов на восточной границе. Причем попытки свалить все миграционные проблемы на Беларусь уже становятся системой. Во всех регионах Беларуси накануне стартовали учебно-полевые сборы для старшеклассников, пишет Белта. Цель сборов – закрепить знания по допризывной подготовке на практике, познакомить ребят с основами военного дела и дать первые навыки под руководством опытных военных служащих. Учебные площадки развернуты в разных гарнизонах страны. Стало известно, как будет организовано движение транспорта на время перекрытия участка пересечения проспекта Мира с улицами Якубовского и Космонавтов в Могилеве. В связи с строительством внутригородской кольцевой магистрали 29 мая на этом участке полностью перекроют движение. Уже разработаны маршруты движения общественного транспорта в обход перекрытого участка. Под изменения попадут 12 городских маршрутов и 11 пригородных, рассказал заместитель директора могилевского филиала «Автобусный парк номер 1» ОАО «Могилев Облавтотранс» Григорий Барановский.
5: Большинство транспорта пойдет по объезду, будут задействованы улицы, это Якубовского, Пыщина, проспект 17 сентября, Космонавтов, Лазаренко. Конечно, будут маршруты такие, как Пятерка 23, да, они будут двигаться по кольцевой схеме движения, как и двигались, но здесь будет задействован еще с проспекта 17 сентября будет выходить на Шмидта, да, а возвращаться получается по улице Челюскинцева опять на проспект Шмидта и на 17 сентября. По пассажирам, которые пользуются маршрутом номер 30, то есть там будет произведено деление схемы маршрута, будет маршрут номер 30 и 30К, то есть один будет связывать Казимировку и место проведения работы, улица Якубовского, разворотное кольцо там будет изготовлено. И Ольса, и Дворец пионеров. Там тоже будет организовано разворотное кольцо, где будет автобус разворачиваться, ну и совершать посадку-высадку для пассажиров.
3: Прямая телефонная линия по вопросам содействия в трудоустройстве уволенным со срочной военной службы пройдет в Могилеве завтра. Об этом сообщили в Управлении по труду, занятости и соцзащите Могилевского горисполкома. Линию проведет главный специалист отдела содействия в трудоустройстве Татьяна Васильева. Задать вопросы можно по телефону 76 71 01. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха днем плюс 14, плюс 19. Сейчас в Могилеве плюс 13. Новости.
6: Скажу так, погода сегодня не дает скучать. На любой вкус и дождь, и ветер, и даже солнце. Одним словом, бодрящее. Радио Могилев в этом смысле постарается не отставать и также сделать все, чтобы ваш день прошел на ура. Рустам Османов у микрофона. Этот день проведу с вами я. Всем машу приветы. И для отличного дня нам не помешает немного счастья. Может быть, даже сумасшедшего от Аниты Цой, да. Далее на радио Могилев.

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
5: Наши хиты.

Радио Могилев. А вот хорошо, когда есть умение и навыки сделать что-то своими руками. Ну а если еще примешивается неуемный полет фантазии, то все, тогда все можно легко воплотить. Ну вот, наверное, именно так были придуманы и мебель из поддонов, и из картона, и даже из сваренных между собой гаек. Ну а те, кто нашел применение ловкости своих рук в легкой промышленности, ставят рекорды в вязании. Есть и самые маленькие в мире варежки длиной 12 мм, шириной 7, и самая большая рукавица и самый большой носок, длина которого 5 метров. И рекорд по скорости вязания установлен тоже. Сейчас он составляет 262 петли за 3 минуты. В общем, как говорится, хочешь сделать хорошо, сделай сам, возьми все в свои руки. Это же касается и организации своего дня, будь то на работе или дома. Ну и Радио Могилев в этом вопросе, как всегда, с вами. Сан-Франциско.

0: 27 мая по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди. В отдельных районах грозы, ветер западный, северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +14, +19.
1: Наши хиты.

0: в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008 года.
1: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: В «Яндекс.Го» бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Евроопте», «Санте», «Подружке» и «Соседях» без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Го». Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. «Яндекс.Го» – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Даже если физически солнце вдруг светить перестанет, ну, я имею в виду из-за ненастной погоды, его всегда можно зажечь в душе. Но если вы думаете, что для этого нужно прилагать какие-то неимоверные усилия, то нет, все гораздо проще. Вы только передайте привет родным, друзьям, коллегам в эфире Радио Могилев, и сразу на душе станет светлее, теплее и веселее. Приветами займемся в следующем часе с 13 до 14 часов. Программа «Привет в обед» в нашем эфире. Ваши сообщения жду на короткий номер 9940 и на номер Вайбера с кодом 44 56 86 176.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: В Могилеве 13 часов.
1: Начало часа представляет сеть аптек «Добрые леки».
2: Внимание, Могилев! Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которая работает круглосуточно. Проспект Мира, 6. «Добрые леки. Искусство живой заботы». Подробнее на сайте deleki.by. Новости!
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел рабочее совещание по вопросу об итогах внешней торговли за первый квартал этого года и оценке работы должностных лиц по выполнению заданий по экспорту, пишет Билта. Предварительные итоги работы за 4 месяца у нас есть. Мы увеличиваем наши темпы роста экспорта. Но вместе с тем, за этими общими цифрами нам важно видеть детали, отметил Александр Турчин. План по севу яровых культур в Беларуси выполнен на площади более чем 100% гектаров, пишет Белта. В Могилевской области засеяно 100% от плана. Выполнен план сева кукурузы. Во всех регионах страны засеяно более 100% от плана. Картофель посажен на площади более 100%. Овощных культур посеяно на площади 92% от плана. Более 550 грузовых автомобилей ожидают въезда в Польшу и Литву, пишет Белта. Самый загруженный маршрут Евросоюз проходит через польский пункт пропуска Кукурыки. Здесь очередь грузовиков за сутки выросла на 95 единиц. Сопредельные контролирующие службы выполнили норму пропуска фур на 43%. Завтра профсоюзные юристы проведут прием граждан во всех регионах страны, сообщает Белта. Профсоюзные юристы окажут помощь гражданам в защите их трудовых и социально-экономических прав и интересов. Особенность таких приемов – не только возможность получить разъяснения, но и практическая поддержка. Профсоюзные специалисты при необходимости связываются с представителями нанимателей для урегулирования вопросов. И в завершение. Большой летний бал «Наследие веков», посвященный 20-летию нового здания Национальной библиотеки Беларуси, пройдет на площади перед главной библиотекой страны 13 июня. Об этом сообщили в учреждении культуры. Бальный зал под открытым небом соберет десятки нарядных пар, чтобы подарить зрителям настоящий праздник танца, музыки и изящества. Присоединиться смогут все желающие. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 12, плюс 17. Сейчас в Могилеве плюс 13.
4: Слушай и поздравляю, поздравляй, слушай.
5: 13 часов отрубили в нашем эфире, а что бывает, когда наступают 13 часов на радио Могилев, знаете сами. Правильно, мы передаем приветы и поздравляем друг друга, если есть повод. Ну а если и нет особого повода, его всегда можно найти. Рустам Османов готов принимать ваши приветственные сообщения на 9940 и Viber, код 44-56-86-176. Так что пишите и начнем передавать привет в обед.

55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти Супер», «Острове Бай» и «Фикс Прайс». Переходите в раздел «Магазины» в «Яндекс.Гоу». Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. «Яндекс.Гоу» – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.

Будни, день на дворе, не повод не чувствовать праздник в душе, тем более, что праздник-то фактически имеет место. Буланову Наталью из Бобруйского района, поселок Глуша, с днем рождения, крепкого здоровья, успехов в труде, оптимизма, взаимной любви. Ты супер! С уважением, тетя Лариса. Ну и нам большое спасибо и хорошего дня. Наилучшие пожелания имениннице, только радости в этот день, а я думаю, что в ней недостатка не будет, благодаря поздравлениям в вашу честь от всех тех, кто вам близок, ну и от радио Могилев. Далее Вероника передает огромный привет Сергею Васильевичу Стальченко. Радио Могилев желает приятного дня также. Ну и еще есть сообщение от Инны. Привет нашему самому лучшему и незаменимому папочке и мужу Валерию. А еще держим кулачки за нашу девочку Полю, у которой сегодня выступление. Насыщенный день у некоторых, смотрю, Валерию и Инне отличного дня. Ну и удачного выступления Полине, конечно же. Идем дальше. Привет и продолжаю принимать на 9940,

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 12, плюс 17.
1: Наши хиты.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

0: Держите это солнышко в руках и не отпускайте. А пока держите, я еще несколько сообщений от вас зачитаю. Добрый день, дорогое радио Могилев. Мы сегодня отдыхаем на речке с семьей. Валерий, я тебя очень сильно люблю. И привет всем работникам Белтелеком от Натальи из Костюкович. Хорошо день проводите, хочу сказать. Пусть он таким же отличным и продолжает быть для вас сегодня. Но не все день проводят на речке. Есть и другие занятия, тоже важные. Огромный привет семье Макаранцевых, которые сейчас на даче. Как же вам хорошо. Погодка чудесная. Наслаждайтесь за всех нас. Ваши родственники подписались. Родственники, видимо, сами-то на работе в это время. Ну, ничего, пробьет и ваш час. А семье Макаранцевых наилучшие пожелания и от радио Могилев тоже. И вот еще сообщение от Светланы. С весной, любимейшее радио Могилев. Поздравляю своих любимых внучков Илью и Мишу Шевцовых с успешным завершением школьных дней, а их дедушку Ивана Григорьевича с окончанием каникул. Каникулы взяты в кавычки, конечно. Деда, внуки едут к нам на лето, будет весело. О, вот уж время вместе проведете. Ну а пока тихо, наслаждайтесь моментом. Есть еще немного времени, и вы можете еще написать 9940 и Viber, код 44-56-86-176.
1: Новинка на радио Могилев.

Ну что ж, будем завершать нашу программу. Завершу ее еще одним последним на сегодня сообщением. Оно звучит так. Передайте привет Коле Буга из Кричева. Скажите, что чрезмерное употребление газировки зло. Ну, так и передаю Николаю. Не злоупотребляйте, и все будет прекрасно. Вот такое вот у нас доброжелательное сообщение в финале нашей программы. Ну, а что ж, приветы переданы, доза эндорфина получена. Продолжим этот замечательный день под музыку на радио Могилев. Ну, а я прервусь пока что, снова вернусь к вам после 15 часов.

0: в Могилеве 14 часов.
1: Начало часа представляет сеть аптек «Добрые леки».
2: Внимание, Могилев! Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которая работает круглосуточно. Проспект Мира, 6. «Добрые леки. Искусство живой заботы». Подробнее на сайте deleki.by. Новости!
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Наступает время определенной ответственности за результат в работе предприятия АПК. Перед регионом стоят серьезные задачи. Это отметил глава администрации президента Дмитрий Крутой на совещании в Глузском райисполкоме. Каждый район участвовал в создании набора мероприятий, направленных на развитие АПК. И в прошлом году на это было потрачено немало времени. Сейчас подводят первые итоги работы всей отрасли. Как прошла зимовка скота, как идут посевные работы. Также началась заготовка травянистых кормов. Палата представителей Национального собрания Беларуси и Национальная ассамблея Зимбабве договорились об укреплении сотрудничества, пишет Белта. Соглашение о сотрудничестве подписано по итогам встречи председателя Палаты представителей Игоря Сергиенко и председателя Национальной ассамблеи парламента Зимбабве. Как отмечалось в ходе встречи, соглашение о сотрудничестве будет способствовать укреплению подлинного братства и дружбы между странами. Учащиеся 9-10 классов из разных уголков Могилевской области приняли участие в областном семинаре «Практикуме. Один день с МЧС». Школьники не только изучили теорию безопасности, но и на практике испытали себя в роли спасателей, отрабатывая нормативы и знакомясь с современной техникой. Ребята посетили Центр безопасности жизнедеятельности. Здесь, на современных тренажерах, они отработали алгоритмы действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. Также делегация ознакомилась с экспозицией музея МЧС. И в завершение о спорте. Юные могилевские спортсмены завоевали награды сразу двух турниров, прошедших в Гомеле. Здесь прошли два турнира по спортивной акробатике и прыжкам на батуте. Представители Могилевской городской издюшор Багима имени Мищенко завоевали награды на обоих турнирах в активе наших ребят, золото и призовые места. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, порывистый, температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 12, плюс 17, сейчас в Могилеве плюс 15.

0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Куда собрались?
3: Вам заняться нечем.
4: Зачем эти трудности?
5: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.

0: Автокомбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
2: Организаторы рекламной игры «Покупай и выигрывай» тут Пинск Древ моделев срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону плюс 375-222-73-84-16 на сайте pinskdrev.by.
3: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно, доступно для абонентов Белтелеком, МТС.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 12, плюс 17.
1: Наши хиты.

Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке. Радио Могилев.

0: Вы хотите жить в благоприятной окружающей среде, ходить по цветущей земле, дышать свежим воздухом и пить чистую воду? Программа «Эко-взгляд». Взгляд в безопасное будущее.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. Май – период, когда подросшие птенцы сов начинают покидать гнезда. Если птенец здоров и ему ничего не угрожает, забирать его из природы нельзя. Родители всегда находятся рядом, контролируют и продолжают подкармливать. Экологи напоминают, подбор птенца в Республике Беларусь классифицируется как незаконное изъятие дикого животного из его естественной среды обитания. За такой поступок грозит штраф в размере от 10 до 20 базовых величин. При обнаружении раненых диких животных гражданам необходимо сразу сообщать в территориальные органы Минприроды или дежурные службы МЧС. В Могилевском государственном технологическом колледже преподаватели и учащиеся объединились в экологическую группу. Это эффективная платформа для получения и распространения экологических знаний. Мероприятие разнообразное – от обсуждения проблем до практических акций по улучшению состояния окружающей среды. Учащиеся также активно занимаются исследовательской работой. Например, на одном из недавних тематических конкурсов представили свою новую разработку, рассказала преподаватель технологии. Экологического колледжа Ирина Литвина.
3: Это производство посуды взамен пластиковой мы делали из крахмала. И видеоролик у нас есть, и мы его представили уже на республику. Мы делали просто пока стаканчики из крахмала, которые использовали для рассады. Срок разложения этих стаканчиков в течение 3 месяцев. И в планах у нас есть продолжить вот эту работу, чтобы добавить в материал, из которого мы формируем стаканы, добавить какие-то удобрения. И чтобы сразу уже высадив в грунт, эта рассада уже и была и с удобрением, и разложился этот стакан, состоящий из крахмала. То есть это будет и экологично, и сэкономит время.
0: Эко-взгляд.
2: История одного спасения. Жители деревни Тарасовича Осиповичского района обнаружили травмированного лебедя. Специалисты Осиповичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с общественными экологами прибыли на место для оказания помощи. В итоге птицу доставили в ветеринарную клинику для лечения, а дальнейшую реабилитацию лебедь будет проходить в частном природоохранном учреждении охрана природы, после чего сможет вернуться в естественную среду обитания. Берегите природу, и она ответит вам тем же.
0: Эко-взгляд на радио Могилев.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Начало часа представляет сеть аптек «Добрые леки».
1: Внимание, Могилев! Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которая работает круглосуточно. Проспект Мира, 6. «Добрые леки. Искусство живой заботы». Подробнее на сайте deleki.by. Новости!
2: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Строительство профилакториев, возведение новых и реконструкция МТК. Как развивается сфера животноводства в Могилевской области, рассмотрели на примере Глузского района сегодня во время рабочей поездки главы администрации президента Дмитрия Крутого. Как рассказал первый заместитель председателя Могилевского облсполкома Сергей Савицкий, в Глузском районе работают 5 сельскохозяйственных организаций. Сейчас здесь возводят 4 профилактория, и один из них в экспериментальной базе Глузк. Профилактория рассчитана на 236 мест. В будущем здесь будут содержать телят от рождения до 3 месяцев. Профилакторий будет оборудован современной техникой. Беларусь готова содействовать развитию действующих белорусских проектов в Зимбабве и запуску новых. Это отметил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко на встрече с председателем Национальной ассамблеи парламента Зимбабве, передает Белта. В Зимбабве успешно реализуются совместные проекты в сфере механизации сельского хозяйства, укрепления аграрного сектора, повышения эффективности производства. Расширяется сотрудничество в промышленности, фармацевтике и образовании. 85-летие службы торжественно отметили сегодня могилевские эпидемиологи. Сотни тысяч исследований, профилактических мероприятий и сложнейших решений по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия людей – все это в копилке Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Это не просто дата, это история профессионализма, ответственности и преданности делу охраны здоровья людей, подчеркивает главный государственный санитарный врач Могилевской области Максим Сакович.
3: Это время, за которое служба приобрела то лицо, с которым мы сегодня работаем. Это служба, которая укрепилась и кадрово, и материально. Ну и, конечно, служба, которая имеет на сегодня результаты. И я хочу сказать, результаты, которые играют достаточно важную роль в сохранении и укреплении здоровья населения.
2: На летние месяцы в здравницах Беларуси забронировано более 90% мест. Об этом рассказал заместитель директора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Александр Цай, пишет Белта. Весна показала хорошие результаты по бронированию. Прошлый год был одним из самых успешных для системы. В текущем году видна положительная динамика. Бронирование летних периодов началось еще в октябре прошлого года. Пик бронирования пришелся на январь-февраль. К апрелю на летние месяцы было забронировано более 80%. Мест. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди в отдельных районах, грозы, ветер северо-западный, порывистый, температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 12, плюс 17, сейчас в Могилеве плюс 15.
4: Ну а день на радио Могилев продолжается, 15 часов наступили, и я, Рустам Османов, опять принимаюсь за свое. А именно стараюсь вас зарядить позитивом и предложить вам музыкальный фон для вашей активной деятельности, в чем бы она ни заключалась. Ну и верим, что самое интересное еще впереди, хотя Полина Гагарина вот и настаивает на том, что спектакль окончен. Далее в эфире.

То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

0: иду ко дну.
1: Есть в понижении температуры, о котором нас тут предупреждают синоптики, и плюс. Хочется надеяться, что не только человеку такое положение дел малоприятно, но и всяким надоедливым мошкам и комарам. И пока теплее не стало опять, можно попробовать подготовиться и защитить свое жилище от тех же комаров. И вот эксперты советуют для этого, конечно, использовать москитные сетки, а также тщательно проверять двери, оконные проемы и вентиляционные отверстия на наличие щелей. И следите за емкостями с водой. Не допускайте скопления влажного мусора на балконе, чтобы эти кровопийцы не размножались. Такие вот рекомендации по защите своего дома, где мы имеем полное законное право на тишину и покой, а не на борьбу со всякой мошкарой. Ну а через несколько минут узнаем из прогноза погоды, сколько у нас на все эти мероприятия есть времени.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, порывистый, температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 12, плюс 17. В пятницу и субботу облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер северо-западный, порывистый, температура воздуха в пятницу ночью плюс 2, плюс 7, днем плюс 10, плюс 15. В субботу ночью плюс 3, плюс 8, днем плюс 11, плюс 16. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев. Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: Тем временем в торговых точках с фруктами уже замечены арбузы. И те, кто не хочет дожидаться сезона и дико скучает по арбузному вкусу, уже могут себя побаловать. Но если у вас вдруг закрадется мысль, что арбуз это потраченные впустую деньги, то вы ошибаетесь. Ученые выяснили, что арбуз может положительно влиять на сердце и сосуды. Сначала я решил, что это выражается в беготне в отдельное местечко после того, как мы арбуза наелись. А бег, как мы знаем, также положительно влияет на сердце. Но нет, все на химическом уровне прекрасно. Плюс 90% содержания воды помогает поддерживать водный баланс организма. Вот сколько пользы можно найти в привычных, казалось бы, продуктах, да и вещах, в принципе, в жизни. Радио тоже полезно послушать, и вот этим мы будем заниматься далее.
1: Радио можно не только слушать.
2: Радио, нижнее подчеркивание, Могилев.
1: Мы есть в ТикТоке.

0: Мамі наші хіти.
1: Заходи без причин.

0: В Могилеве 20 часов.
1: Начало часа представляет сеть аптек «Добрые леки».
2: Внимание, Могилев! Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которая работает круглосуточно. Проспект Мира, 6. «Добрые леки. Искусство живой заботы». Подробнее на сайте deleki.by. Новости!
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. В этом году в Могилевской области построят 44 профилактория для телят. Летом должны выполнить эти работы и вести объекты. Об этом сообщил первый заместитель председателя Могилевского облсполкома Сергей Савицкий по итогам совещания под руководством главы администрации президента Дмитрия Крутого, которое прошло сегодня в Глузке. Основной темой стали итоги работы сферы животноводства в январе-апреле текущего года. Помимо этого обсуждали текущие работы и планы отрасли на перспективу. Безработные могилевчане смогут бесплатно освоить профессию водителя троллейбуса. Горосполком и Могилев облавтотранс запустили совместный проект по профессиональному обучению безработных. Как сообщили в Управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горосполкома, всего за 5 месяцев можно получить востребованную специальность и стабильный доход. Помимо достойной заработной платы, есть и другие бонусы, отметил начальник управления Александр Бушляков.
4: Мы возобновили формирование учебных групп по данной профессии. Обучение будет проходить на базе Могилевского филиала «Троллейбусный парк номер 1» ООО «Могилев облавтотранс». Обучение будет длиться 5 месяцев. И что самое важное, после обучения обеспечено будет гарантированное трудоустройство в троллейбусный парк. А это, как вы сами понимаете, неплохая зарплата, полный социальный пакет, достойные условия труда.
3: О происшествиях. Упавшее на дорогу дерево стало причиной затора на трассе Бобруйск-Могилев. Пробка из нескольких десятков машин образовалась в направлении из Бобруйска в Кировск, неподалеку от поворота на агрогородок Мышковича. Причиной стал поваленный сильным ветром дуб. Работники дорожной службы и экипаж ГАИ убрали препятствия. Механические повреждения получила иномарка. Предварительно никто не пострадал. И в завершение к событиям в мире. Иран раскрыл детали проекта соглашения с США, пишет Newsbuy. В этом проекте предусмотрено, что на первом этапе Соединенные Штаты должны установить прекращение огня на 60 дней на всех фронтах боевых действий, особенно на территории Ливана. Проект также предусматривает разблокировку значительной части замороженных активов Ирана и прекращение военно-морской блокады страны. В свою очередь, Иран разрешит возобновление судоходства в регионе. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 12, плюс 17. Сейчас в Могилеве плюс 15.
5: Все, 16-часовая отметка преодолена, назад дороги нет, поэтому только вперед. Тем более, что впереди только хорошее настроение и море музыки. В этом море музыки услышим и Parade of Planets, Александра Шоу, и певицу Рае, и много-много кого еще. Рустам Османов, еще час с вами. Всем отлично провести время на волнах радио Могилев. Желаю.

фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
1: Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» ТУП «Пинск Древ» моделёв срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения по телефону плюс 375-222-73-84-16 и на сайте pinskdrev.by.
2: Ты что это сделал?
3: Оплатил интернет бонусами.
2: А так можно было?
3: А знаешь, можно. Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.

Ну а мы продолжаем упорно преодолевать рабочий день, которого, к слову, для многих осталось не так уж много. Но вот об упорстве, насколько оно помогает достичь целей. История из Китая, где некая жительница и ее муж боролись с опустыниванием, постоянно высаживая деревья в пустыне под названием «Море смерти». Озеленили 4600 гектаров, что превышает 80% территории. На это ушел 41 год. Ну, у нас не все так драматично, но принцип ясен. Если придумать себе цель и упорствовать в ее достижении, то можно и пустыню в оазис превратить, и рабочий свой день завершить с победой, чего я вам всем и желаю. It's been 24 hours. Could have bought me

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 12, плюс 17.
1: Наши хиты.

0: События, информация, факты. А теперь по сути.
1: Для лиц старше 16 лет.
2: В студии Нина Михнова. Здравствуйте. А теперь по сути о том, что происходит сегодня у нас вокруг нас. Беларусь хотела бы иметь продвинутое серьезное отношение с Алжиром. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на встрече с председателем Национального народного собрания Алжира Ибрагимом Бугали, передает Билта. Приветствуя зарубежного гостя на белорусской земле, президент пожелал, чтобы этот визит был плодотворным с профессиональной точки зрения. Глава государства обратил внимание, что в Северной, Центральной и Южной Африке у Беларуси есть партнеры, при содействии которых планируется расширить сотрудничество со всем африканским регионом.
3: Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутое, самое серьезное отношение, может быть, самое лучшее из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским. Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, которых мы очень нуждаемся. И формируя план наших отношений и так называемую дорожную карту, мы там предусмотрели ряд конкретных мероприятий. Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены, и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
2: Тем временем, пока Беларусь ведет переговоры о сотрудничестве, Иран и США пытаются договориться о перемирии. Но есть сразу несколько «но». Иран отказывается передавать обогащенный уран США. Ядерный вопрос стал одним из камней преткновения на переговорах Вашингтона и Тегерана, отмечают эксперты. Трамп настаивает, чтобы Иран либо вывез весь обогащенный уран в Америку, либо уничтожил его. Однако, по данным арабских СМИ, Тегеран готов вывести запасы высокообогащенного урана, но на своих условиях передать его Китаю. Главное требование – гарантии со стороны Пекина до любого соглашения с США, включая механизм контроля за судьбой урана с учетом интересов Ирана. Трамп уже дал понять, торга не будет, только передача всех запасов США. Тем временем Южная Корея представила первый официальный план создания атомных ударных подлодок. Первое судно запланировано на середину 2030-х годов. Строить будут полностью внутри страны, используя реакторы на низкообогащенном уране и опираясь на местный опыт судостроения и гражданской атомной отрасли. Решение стало возможным после одобрения США, полученного от Трампа в октябре 2025 года. Подход к разрешениям на атомные разработки, как видим, выборочный, и почему-то окончательное решение остается за США. Кстати, в самих Штатах хотят передать частному бизнесу оружейный плутоний из боеголовок времен Холодной войны. Как пишет Нью-Йорк Таймс, Минэнерго США ведет переговоры с 5 компаниями о передаче более 50 тонн плутония в качестве сырья для реакторов нового поколения. Это должно сократить дефицит топлива и зависимость от зарубежных поставок. Однако эксперты по нераспространению обеспокоены. Плутоний потенциально может быть использован в военных целях. В Беларуси предпочитают думать о делах аграрных. Глава администрации президента Дмитрий Крутой с рабочей поездкой побывал сегодня в Могилевской области. «Уже наступает время определенной ответственности за результат», подчеркнул Дмитрий Крутой во время совещания в Глузском райисполкоме. Глава администрации посетил строящийся профилакторий на молочно-товарном комплексе «Калатичи» экспериментальной базы «Глузк», а также ознакомился с ходом реконструкции МТК вблизи деревни Дуброва Глузская Агра. Затронули и поручения, связанные со строительством профилакториев и программой по модернизации, возведению и реконструкции молочно-товарных комплексов в целом. По сути, затронув такие важные для людей вопросы – обеспечение продуктами питания и для себя, и для поставок на экспорт.
0: А теперь по сути. Слушайте нас в эфире, ищите подкасты в ВК и Одноклассниках.
4: Для тебя. Радио Могилев. Для тебя –

0: Хочешь всегда быть в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих СМИ, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на видео Белбай.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: Тем временем пора и нам прощаться с вами на сегодня. В отличие от музыки, я вас покидаю, а вот она продолжает звучать в нашем эфире, теперь уже настраивая вас на отдых после работы, да и позволяя непосредственно отвлечься. Ну а я прощаюсь на сегодня с вами. Это был Рустам Османов, всем машу пока, всем желаю удачи и хорошего дня. Услышимся обязательно.
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

0: В Могилеве 17 часов.
1: Начало часа представляет сеть аптек «Добрые леки».
2: Внимание, Могилев! Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которая работает круглосуточно. Проспект Мира, 6. «Добрые леки. Искусство живой заботы». Подробнее на сайте deleki.by. Новости!
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Все районы Могилевской области приступили к заготовке травянистых кормов и уходу за посевами. План первого укоса — 180 тысяч гектаров. Это многолетние травы без учета кулисных посевов. Как рассказали в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облисполкома, по данным на 27 мая по области скошено 7% трав. Заготовлено почти 70 тысяч тонн сенажа и 16 тысяч тонн силоса. Среди лидеров по заготовке кормов — Кировский, Шкловский и Бобруйский район. Из запланированных к ошению 180 тысяч гектаров культурные многолетние травы занимают 128 тысяч гектаров. Бобруйский «Агромаш» представил свою технику на выставке в России, пишет «Ньюсбай». Предприятие Беларуси принимает участие в выставке-ярмарке «Золотая Нива» в Краснодарском крае. Возможности предприятий презентует мультибрендовый центр продаж и сервисного обслуживания белорусской техники «Комбайновый завод «Кубань». «Золотая Нива» – одна из крупнейших в России агропромышленных выставок и ярмарок с демонстрацией техники в поле, которая ежегодно проходит в Краснодарском крае. Всемирная федерация карате приняла решение о снятии всех ограничений с белорусских спортсменов, пишет Белта. Представители Беларуси во всех возрастных категориях смогут выступать на официальных соревнованиях с национальной символикой. Ранее в мае о восстановлении в правах наших спортсменов объявили международные федерации гимнастики, пятиборья, бокса, волейбола, борьбы, конного спорта, танцевального спорта, бильярда, муай-тай и стрельбы из лука. И в завершение. Соревнования по подъему по лестнице под Никольский каскад пройдут в Могилеве 29 мая. К участию в состязании наравне с работниками МЧС и представителями силовых структур могут присоединиться все желающие в возрасте старше 18 лет. Об этом сообщили в областном управлении МЧС. Сбор участников начнется в 8:30 у подножия лестницы в Подниколье. При себе необходимо иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность. Заявку на участие можно заполнить заранее в Могилевском городском отделе по чрезвычайным ситуациям. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, порывистый, температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 12, плюс 17, сейчас в Могилеве плюс 15. Новости!
4: Ну что, дорогие, 17.02 показывает студийный, отличный вариант идти навстречу всему окружающему, надеюсь, все довольны сегодняшним днем, не считая, конечно, погоду, а у нее, как известно, свои законы. Ну да ладно, это радио Могилев, в студии с этой минуты Олеся Маскина, немного проведем времени вместе, доброго дня!

0: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В «Пинскдрев» при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. «Пинскдрев». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте «Пинскдрев.бай» и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
2: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно, то, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Яндекс.Бай.
1: В Яндекс.Го бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в Евроопте, Санте, подружке и соседях без очередей и с быстрой доставкой. Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Го. Срок акции с 25 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80 44 55 303 22.

0: 17.30 показывает студийный рабочий день, у многих завершен, и тем не менее продолжаем активный образ жизни, ведь движение — это увеличение продолжительности нашей жизни, помним об этом. Ну а если происходят какие-то стрессовые ситуации, не забывайте о том, что стресс тоже для нас важен, так как именно в этом состоянии человеческий организм активизируется для выполнения каких-то более трудных задач. Ну а отдых, время для общения с родными и близкими уже наступил у многих, и вот пошел увеличиваться тот самый гормон счастья. Друзья, ну а те, кто работает, пожалуйста, не отчаивайтесь, делайте громкость побольше. Радио Могилев всегда с вами, поддержим, про погоду расскажем, кстати, о ней прямо сейчас, а далее нас будет радовать Анна Асти.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +4, +9, днем +12, +17.

0: Шагнув в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: Ты что это сделал?
3: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
2: А так можно было?
3: А знаешь... Можно мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
1: Радио Могилев.

0: Чего так напрягаемся?
1: Зачем тратить столько времени?
2: Зачем куда-то ехать?
3: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
4: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
5: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

13:54 в стране. Вот согласитесь, только посмотрев на часы, мы понимаем, что это действительно уже вечер майский. Правда, не жаркий, за окном всего лишь плюс 13, но какая разница, впереди лето. А вот время не только для отдыха наступает, но и для вечерних прогулок. Надеемся, что дождь подождет хотя бы до ночи, и это здорово. С удовольствием составим вам компанию, я имею в виду Радио Могилев, где бы вы ни были, а также моего коллегу встречайте в следующем часе, Андрея Юрченкова. Я же Олеся Маскина, говорю всем спасибо и пока-пока.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: Начало часа представляет сеть аптек «Добрые леки».
2: Внимание, Могилев! Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которая работает круглосуточно. Проспект Мира, 6. «Добрые леки. Искусство живой заботы». Подробнее на сайте deleki.by.
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Таджикистан заинтересовался белорусскими решениями для цифровизации ключевых отраслей, пишет Белта. Парк высоких технологий посетила делегация агентства государственной службы при президенте Таджикистана. Визит состоялся в рамках выездной стажировки, организованной на базе Академии управления при президенте Беларуси. В ходе презентации и обсуждений стороны обменялись мнениями о перспективах внедрения подобных технологий в государственное управление Таджикистана с учетом лучших мировых практик. Финляндия продаст Литве более 900 бронеавтомобилей. Об этом заявил президент Литвы, сообщает Белта со ссылкой на литовские СМИ. Президент Литвы подчеркнул, что решение было одобрено Советом государственной обороны Литвы. Он отметил, что 300 бронемашин предполагается приобрести уже к 2030 году. Данная бронетехника, по его словам, призвана укрепить военный потенциал Литвы. Закупка также является одним из элементов создания национальной дивизии. В Беларуси сохраняется оранжевый уровень опасности из-за сильного северо-западного ветра. По состоянию на 16.30 подразделения МЧС совершили 17 выездов на уборку 20 упавших деревьев. Об этом сообщили в областном управлении МЧС. В Могилеве совершили один выезд на снятие металлических конструкций с козырька здания. Из-за сильного ветра упавшее на дорогу дерево стало причиной затора на трассе Бобруйск-Могилев. Другие организации совершили 13 выездов на уборку 13 деревьев. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни порывистый ветер сохранится. И в завершение. Завтра профсоюзные юристы проведут прием граждан во всех регионах страны, сообщает Белта. Профсоюзные юристы окажут помощь гражданам в защите их трудовых и социально-экономических прав и интересов. Особенность таких приемов – не только возможность получить разъяснение, но и практическая поддержка. Профсоюзные специалисты при необходимости связываются с представителями нанимателей для урегулирования вопросов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 12, плюс 17. Сейчас в Могилеве плюс 13.
4: 27 майский день не спеша двигается к своему завершению. Экватор недели мы уже, друзья, преодолели. И, как говорят, у многих именно в этот день открывается второе дыхание. И, кстати, среда считается самым продуктивным днем недели. Это связано с тем, что мы уже полностью втянулись в рабочий ритм после стрессового понедельника. Ну и вторника, конечно же, и готовы трудиться на максимум. Но это уже больше относится к тем, кто продолжает работать. А те, кто уже двигается в сторону дома, желаю отличного вечера. Меня зовут Андрей Юрченков, и этот вечер проведем вместе.

Немига о том, что нужно делать все, чтобы мы были довольны. Друзья, а чем вы сейчас довольны? Может быть, сейчас встретились со своими родными, может, наконец, увиделись со своим любимым диваном, встречи с которым вы ждали с самого утра, находясь на работе, и это уже вам подняло настроение, и вы стали довольны. А может, удовольствие получили, погладив своего любимого кота. Кстати, про котов у меня есть интересная информация, но о ней расскажу чуть позже. А пока послушаем Эда Ширана «Shape of You».

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 12, плюс 17.
1: Наши хиты.

Входом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136.

0: Рекламная акция детской сберегательной программы «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
1: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно, доступно для абонентов Белтелеком, МТС.

18.43 на студийных, и многие из вас, я, конечно, очень хочу надеяться, пришли уже домой и, наконец, встретились со своими любимыми питомцами. Я вот, когда приезжаю домой, меня встречает моя кошка и что-то очень сильно и протяжно мяукает. Наверное, мне кажется, рассказывает, как прошел ее день. И согласитесь, хорошо было бы понимать, о чем она мяукает. И оказывается, друзья, есть такой гаджет, который переводит поведение и звуки зверей в человеческую речь. Работает это устройство на базе искусственного интеллекта, и, как говорят разработчики, точность перевода, ну, где-то примерно 95%. Ну, друзья, признавайтесь, кто из вас уже купил такой гаджет или планирует купить? Ну, вот я подумал, что у меня такого гаджета нету, и мне кажется, ну, может быть, и не стоит знать, о чем думает и говорит моя кошка.

0: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Зачем из дома вышли?
2: Не тратьте время!
3: Зачем эти сложности?
4: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
5: В Яндекс.Гоу бесплатная доставка товаров от 55 рублей. Заказывайте в «Планете здоровья», «Евроопти Супер», «Острове Бай» и «Фикс Прайс». Переходите в раздел «Магазины» в Яндекс.Гоу. Срок акции с 21 мая по 7 июня включительно. Предложение действует для доставки из магазинов на расстоянии до 4 километров. При доставке свыше 4 километров бесплатная доставка предоставляется при заказе от 80 рублей. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Доставку осуществляют партнеры сервиса или рестораны. Зона время доставки и предложения магазинов ограничены. Подробнее на еда.яндекс.бай и по телефону 80-44-55-303-22.
6: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
7: Телефон рекламной службы 32 32 32.

0: твой, но лишь ты. В Могилеве 19 часов.
1: Начало часа представляет сеть аптек «Добрые леки».
2: Внимание, Могилев! Забота, которая не спит. Аптека «Добрые леки», которая работает круглосуточно. Проспект Мира, 6. «Добрые леки. Искусство живой заботы». Подробнее на сайте deleki.by. Новости!
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. В этом году в Могилевской области построят 44 профилактория для телят. Летом должны выполнить эти работы и ввести объекты. Об этом сообщил первый заместитель председателя Могилевского облсполкома Сергей Савицкий по итогам совещания под руководством главы администрации президента Дмитрия Крутого, которое прошло сегодня в Глузке. Основной темой стали итоги работы сферы животноводства в январе-апреле текущего года. Помимо этого обсуждали текущие работы и планы отрасли на перспективу. В Литве заговорили о всеобщем призыве, пишет Ньюсбай. Министр обороны республики считает, что страна уже движется в направлении всеобщего призыва. По его словам, литовское общество готовит к обучению и действиям и защите в случае войны. Министр призвал подготовить инфраструктуру, а также достаточное количество вооружения. Средства будут вновь изымать из расходов на социальные сферы или требовать у Брюсселя. Безработные могилевчане смогут бесплатно освоить профессию водителя троллейбуса. Горосполком и Могилев облавтотранс запустили совместный проект по профессиональному обучению безработных. Как сообщили в Управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горосполкома, всего за 5 месяцев можно получить специальность и стабильный доход. Помимо достойной заработной платы, есть и другие бонусы, отметил начальник управления Александр Бушляков.
4: Мы возобновили формирование учебных групп по данной профессии. Обучение будет проходить на базе Могилевского филиала «Троллейбусный парк номер 1» ООО «Могилев облавтотранс». Обучение будет длиться 5 месяцев. И что самое важное, после обучения обеспечено будет гарантированно трудоустройство в троллейбусный парк. А это, как вы сами понимаете, неплохая зарплата, полный социальный пакет, достойные условия труда.
3: И в завершение. Электронная ярмарка вакансий пройдет в Могилеве завтра. Об этом сообщили в Управлении по труду, занятости и социальной защите горосполкома. Мероприятие будет организовано на сайте evakansii.by. Каждый из соискателей сможет ознакомиться с вакансиями, задать вопросы, предоставить резюме для поиска работы. Доступ к вакансиям сохранится и после окончания электронной ярмарки. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, порывистый, температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 12, плюс 17, сейчас в Могилеве плюс 13.
5: Новости! Новый час стартовал на радио Могилев, и мне приятно проводить его вместе с вами, друзья. Да, погода, конечно, совсем не майская, но в любом случае греет та мысль, что до лета-то осталось всего 4 дня. И, кстати, как говорят синоптики, это лето будет одним из самых жарких за последние годы. Ну а каким оно будет, мы узнаем совсем скоро. А вот что не зависит от погоды и всегда актуально, так это музыка на радио Могилев. Меня зовут Андрей Юрченков, всем доброго вечера.

0: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
1: Комбинат «Заря» приглашает за покупками в фирменные магазины. Продукция собственного производства, широкий ассортимент, доступные цены.
2: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте.
3: Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» Пинск Древ. Моделев срок акции с 1 мая по 31 июля 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 222 73 84 16 на сайте pinskdrev.by.

стиле хюгге. А это свечи, палет, горячий какао и ни одного слова о работе. На самом деле, мне кажется, интересный способ. Особенно мне понравилось про плед и какао. Конечно, это больше похоже на осеннее времяпрепровождение, но, глядя на погоду за окном сегодня, этот способ более чем подходит, чтобы перезагрузиться перед следующим трудовым днем. И, кстати, о погоде мы узнаем через трек.

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +4, +9, днем +12, +17.

0: И вот согласитесь, несмотря на сегодняшнюю погоду, на ветер, хотя даже ветерок сегодня хоть и сильный, но не такой холодный, все-таки есть ощущение приближающегося лета. Все уже зеленое, и что круто, так это длинный световой день. Просыпаешься утром, а уже светло. И вечером можно немножечко подольше погулять. Кстати, о вечере. Несмотря на то, что все еще светло, хочется напомнить водителям, что с 25 мая по 5 июня в Беларуси продолжается ежегодная акция ГАИ «Внимание, дети!». И она приурочена к концу учебного года и начала летних каникул. Еще раз напоминаю, самое главное, это, конечно же, ближний свет фар, и он должен быть включен в любое время суток, даже днем и даже несмотря на яркое солнце. Это все для того, чтобы машины были заметнее для пешеходов и особенно для детей, которые вышли на каникулы. Поэтому не забываем включать свет фар и, друзья, не из-за страха штрафа, а для безопасности. Ну, а у меня на сегодня все. Любите друг друга, берегите себя. В студии был Андрей Юрченков. Всем пока-пока.
1: Новинка на радио Могилев.

0: приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Пострадали от домашнего насилия? Горячая линия Красного Креста 165. Информационно-консультационные услуги круглосуточно, бесплатно. Доступно для абонентов Белтелеком и МТС.
2: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
3: Это базовый минимум.

0: В Могилеве 20 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 и 29 мая совершит рабочий визит в Казахстан для участия в саммите Евразийского экономического союза и Евразийском экономическом форуме. В Астане 28 мая глава государства выступит на пленарном заседании экономического форума, главная тема которого ЕС в глобальной цифровой гонке – ставка на искусственный интеллект. Повестка заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 29 мая, включает около 20 десятков вопросов. Саммит пройдет в узком и расширенном составах. Все районы Могилевской области приступили к заготовке травянистых кормов и уходу за посевами. План первого укоса – 180 тысяч гектаров. Это многолетние травы без учета кулисных посевов. Как рассказали в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского облсполкома, по данным на 27 мая по области скошено 7% трав. Заготовлено почти 70 тысяч тонн сенажа и 16 тысяч тонн силоса. Среди лидеров по заготовке кормов – Кировский, Шкловский и Бобруйский районы. Прямая телефонная линия по вопросам содействия в трудоустройстве уволенным со срочной военной службы пройдет в Могилеве завтра. Об этом сообщили в Управлении по труду, занятости и социальной защите Могилевского горосполкома. Прямую линию проведет главный специалист отдела содействия в трудоустройстве Татьяна Васильева. Задать вопросы можно будет по телефону 76 71 01. И в завершение большой летний бал «Наследие веков», посвященный 20-летию нового здания Национальной библиотеки Беларуси, пройдет на площади перед главной библиотекой страны 13 июня. Об этом сообщили в учреждении культуры. Бальный зал под открытым небом соберет десятки нарядных пар, чтобы подарить зрителям настоящий праздник танца, музыки и изящества. Присоединиться смогут все желающие. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 12, плюс 17. Сейчас в Могилеве плюс 12.

0: Ансамбль-беседа. Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, порывистый, температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 12, плюс 17. В пятницу и субботу облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер северо-западный, порывистый, температура воздуха в пятницу ночью плюс 2, плюс 7, днем плюс 10, плюс 15. В субботу ночью плюс 3, плюс 8, днем плюс 11, плюс 16. Данные о погоде предоставил Могилев, облгидромет. Thank you.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович на полях проходящего в Москве международного форума по безопасности провел встречи с зарубежными коллегами, пишет Белта. Обсуждаются вопросы, связанные с международной обстановкой, взглядами того или иного государства на современные вызовы и угрозы. Угрозы волнуют всех одинаково. Все выступают прежде всего за обеспечение безопасности и мира, подчеркнул Александр Вольфович. Бобруйская «Громаж» представил свою технику на выставке в России, пишет «Ньюсбай». Предприятие Беларуси принимает участие в выставке-ярмарке «Золотая Нива» в Краснодарском крае. Возможности предприятий презентует мультибрендовый центр продаж и сервисного обслуживания белорусской техники «Комбайновый завод «Кубань». «Золотая Нива» – одна из крупнейших в России агропромышленных выставок и ярмарок с демонстрацией техники в поле, которая ежегодно проходит в Краснодарском крае. В Могилеве форум «Женщина-профсоюз профессия» собрал представительниц более 30 профессий из всех районов области. Об этом сообщили в Могилевском областном объединении профсоюзов. Участницы обсудили роль женщин в трудовых коллективах, социально-экономические гарантии, поддержку инициатив. Для гостей подготовили культурную программу. Участницы посетили Музей славы Могилевщины и Свято-Вознесенский женский монастырь в Быховском районе. К проведению Дня белорусской письменности готовится в Костюковичах. Масштабный праздник состоится 5 и 6 сентября. Ход подготовки к проведению праздника обсудили накануне на заседании оргкомитета. Масштабные работы идут сразу по нескольким направлениям. Капитальные текущие ремонты, благоустройство, обновление культурных объектов. В Костюковичах обновляют дорожную сеть. На улице Ленинской в райцентре заменят автобусные остановки. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 9, днем плюс 12, плюс 17. Сейчас в Могилеве плюс 13.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
1: Овен.
2: Необходимо цвяроза оценить финансовые возможности и отмовиться от тех планов, которые покуль не по кишени.
1: Телец.
2: У вас может початься некий новый протяглый сюжет. Если вы хотите нечто изменить в жизни, то момент надошел.
1: Близняты.
2: Будзе легко досягнуть некой промежковой меты, а жыццявить маленькую частку великого плана.
1: Рак.
2: Зараз треба распачать день, який зэкономить вам силы в будучыне.
1: Лео.
2: Прыйдзецца ударно попрацаваць, каб выціснуць за абставінаў максимум магчымага. Але калі мэта таго варта, не шкадуйте сил.
1: Дева.
2: Усё, што будзе адбывацца зараз, пойдзе вам на карысць.
1: Шалі.
2: День абяцае стаць для вас павольным і душэўным. Вы застанецеся задаволеныя.
1: Скорпіён.
2: Не ўсякае меркаванне мае патрэбу ў вашай сур'ёзнай рэакцыі. Некаторыя словы гэта просто словы.
1: Стрелец.
2: Не отсеживайтесь у боку, зараз смелость притягивая поспех.
1: Козярог.
2: Зорки не рекомендуют сподеваться на парады. Возьмите ситуацию под свой контроль.
1: Водолей.
2: Придется примириться с немагчимостью керовать подеями по своим меркованням. У даденный момент не все залежит от вашего ожидания.
1: Рыбы.
2: Может здарыться непоразумение, коли у некой ситуации вы кивнете в знак сгоды, не особо слухаючи, что вам кажут. С вами была Ира Александрова. Приемного вечера.
0: Гороскоп на радио Могилёв.
3: Гороскоп. Все мы изначально.

контролировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.
1: Чангиа, 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.
2: Новинка на радио Могилев.

0: Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +4, +9, днем +12, +17.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Наши хиты.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Радио Могилев в каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на радиоплеер.бай.

0: В Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью +4, +9, днем +12, +17.

иначе. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 28 мая по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха днем +12, +17.
1: Радио Могилев.

каждом смартфоне. Качай в App Store и Play Market первый белорусский онлайн-радиоплеер и получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на radioplayer.by.

0: В Могилеве час ночи.
1: Прогноз погоды. 28 мая по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный, порывистый, температура воздуха днем +12, +17.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: Новый день. В Могилеве 2 часа ночи.
1: Двадцать 8 мая по Могилевской области облачно с прояснениями, дожди в отдельных районах, грозы, ветер северо-западный, порывистый, температура воздуха днем +12, +17.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.